0: Сейчас это 21. Время за сладолет.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусы на всякий язык.